Как известно, бесконечно можно смотреть на три вещи. А что касается слышать и слушать, то тут явно forever. Навсегда с нами проверенные временем истории, любимые артисты и звезды на Ретро FM. На смену Аби уже спешат торопиться Рики и Повари и Алексей Глызин. Скоро их услышим, другими словами. В столице 3 часа, практически 19 минут.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха

иногда, смотря на некоторые факты, прям вырывается... Ой, ничего себе. Уже приближается 60-летие киноленты «Бриллиантовая рука». Оказывается, напарника Лёлика в свое время мог сыграть не Анатолий Папанов, а Михаил Пуговкин. Как некоторые говорят, это было бы уже совсем другое кино. Столица 3:34. А Ретро-ФМ на подходе к Кубинна.

проводить выходные вдвоем, втроем и так далее. Тут уж выбор за вами, а вот в выборе продолжительности отпуска, наверное, следует довериться специалистам. Они нынче утверждают, что отдыхать нужно 4 недели подряд, не меньше, иначе наши организмы не успеют восстановиться, и отдых будет непутевым. Ну, наверное, просто так они подобное утверждать не будут. Все лично проверили. В столице 3 часа 48 минут. На Ретро-ФМ впереди Пупа и Бакара.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

about the girl.

Это Фил Коллинз на Ретро FM. Один из его больших и громких хитов, который в свое время возглавлял чарты США, получил Грэмми как лучшая запись года. Такие достижения. В столице 4 часа, практически 20 минут на Ретро FM. Скоро услышим Кайли Минок и Криса Ри. Всем доброго утра, отличного отдыха.

Вот мы лаки, счастливчики, все вместе. Все основные операторы сотовой связи в стране на радость пользователям подписали с мессенджером Макс соглашение об обнулении трафика. С сегодняшнего дня, с 1 августа, все наши звонки должны, сообщения, пересылка файлов должны не тарифицироваться. То есть получили бесплатный мобильный трафик. Такие дела. В столице, между тем, между делом, 4 часа 34 минуты на Ретро FM на подходе Рики и Повари. И скоро услышим один из хитов Жень Белоусова. Такие планы.

середине 90-х. Роксет были не то чтобы оторвы, но нет-нет, да и да, с этой историей похулиганили в Азии. Песня не проходила там местную цензуру, и нужно было изменить слова перед живым выступлением. Роксет на словах. На это согласились, а по факту, понятное дело, исполнили, как все и есть. Столица, 4 часа 49 минут, на Ретро-ФМ приближается команда «Здравствуй,

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Не с первой попытки мир узнал о ней, о Элис. Изначально в 72-м году песню выпустил австралийский поп-фолк-ансамбль New World. Но их версия не стала мировым хитом, в отличие от этой версии «Смоки», выпущенной через 4 года в 76-м. Не можно сказать, исправили этот момент, эту ситуацию, это упущение. Точное столичное, 5 часов 19 минут. Долго не заставит себя ждать группа Black и Юрий Шатунов на ретро-эфе.

наступлением выходных должен, наоборот, не подпрыгивать, а уменьшаться, снижаться уровень нашего недовольства. Надеюсь, у вас все так, всем довольны. Отдыхаем так, как нравится и с теми, кто нравится, ну, по крайней мере, музыкально на Ретро-ФМ. Скоро к нам потянутся Кайли Минок и Майкл Джексон. В столице 5 часов 35 минут.

Пока что ничего, буквально не до яблок сейчас, когда все внимание на себя как бы перетягивают арбузы. Все же сезон открыт, на арбузиваемся, что ли? Время от времени, от случая к случаю, скажу и так. Ждем скоро музыкального появления на Ретро-ФМ Вальбана, Рамины Пауэр и Джеймса Брауна. Они впереди. В столице 5 часов 49 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Один из случаев творческого озарения во сне, который стал реальностью прямо сейчас в исполнении Стинга на Retro FM, когда он проснулся посреди ночи на Ямайке с уже готовой фразой «Every breath you take» в голове. И вот что из этого вышло. Вышло превосходно. Мы до сих пор переслушиваем. В столице тем временем 6 часов 20 минут на Retro FM. Скоро отметится Crazy Frog.

И не только у Педро, всех нас, согласно общим астрологическим прогнозам, этот субботний день обещает быть спокойным, размеренным, без значительных событий. Хотя вообще, само наличие выходных – это значительное событие. Отдыхаем вместе. И Тайп Фэнси не только скоро составит нам музыкальную компанию в этом приятном занятии на Ретро-ФМ. В столице 6 часов 35 минут.

вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

зажигатели. Ребята из команды E-Type на Retro FM с танцевальными ритмами не, явно не на вы. Мы благодарим тоже столице 6 часов практически 49 минут своими музыкальными настроениями до финала этого часа. С нами нацелены поделиться и точно поделятся Рики Паври и Юрий Антон.

Deep Purple, как обычно, легки на подъем. В любое время могут устроить небольшую рок-встряску. Как говорится, обращайтесь. В столице 7 часов 19 полных выходных минут. До 20 округлять не буду. В целом, не закругляемся, продолжаем отдыхать вместе. Всем доброго утра. Это Retro FM, это Ким Уайлд и братья Крестовские. Они же Ума Турман на ближайшее.

все, кто родом из Советского Союза, наверное, помнят, какой это такой кумачевый цвет. Минутку вам на размышление. Минутка пошла? Нет, лишней минутки у нас нет. Это ярко-красный алый цвет, происходящий от названия хлопчатобумажной ткани кумач, который в советское время массово использовался для изготовления флагов, знамен, пионерских галстуков, ну и так далее. Движемся с вами далее. Цвет выходного настроения у нас тоже такой невлеклый, что-то поярче выбираем. Один из ярких хитов Бонни Тайлер уже на подходе на Ретро FM. Встречаем в столице 7 часов 35 минут.

У кого-то после бессонной ночи очень и очень чувствуется недостаток сна в организме. Говорю про себя. Уже пойду исправлять этот момент. Оставляю вас на Retro FM в компании Андрея Мариева. Ровно в 8 по Москве, сразу после грядущих Starship. Встречайте его. Меня же зовут Дмитрий Майоров. Услышимся. Всем отличной субботы.

0: песни «До темна» — это правильно. Наступает темное время суток, прекращаем шуметь. А песни «До утра» — это не надо, друзья. Это где-нибудь на природе, где озеро, звезды и леса слышат. Только не более. Евгений Белоусов на Ретро FM, 8 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. От души желаю вам доброго утра. Надеюсь, каждый из вас, кто сейчас меня слышит, выспался и проснулся сам, без стороннего вмешательства.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 1 августа, первый день последнего летнего месяца. Какой кошмар. Суббота несколько скрашивает это обстоятельство. День обещает быть спокойным и размеренным, без значительных событий. Овны, найдите время для уединения, отдохните от шума и людей. Тельцы, вовремя сказанное доброе слово, не худшее проявление заботы. Близнецы, оцените, совпадает ли ваша текущая работа с вашими истинными целями. Раки, отпустите ситуацию, позвольте себе примириться с разными точками зрения. Львы, чувство уверенности – прекрасный ресурс, но используйте его без излишней самонадеянности. Девы, сегодня ваш выбор – спокойный досуг, желательно с любимым человеком без суеты. Весы, уход за домашними животными станет приятным занятием, если подходить к нему размеренно и внимательно. Скорпионы, впустите в свой день удовольствие и радость от простых обычных вещей. Стрельцы, день подходит для того, чтобы побыть дома в спокойной, привычной обстановке среди родных. Козероги, найдите время обсудить последние новости со старым приятелем. Водолеи, денежные вопросы решатся сами собой, если не придавать им излишнего значения. По-моему, есть смысл попробовать такой подход. Рыбы, спросите себя, чего вы хотите, и честно ответьте, что вы сделаете для этого завтра.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: давайте, друзья, пожелаем, загадаем так, чтобы все, кто скрылся из зоны нашего внимания, непременно нашлись и в добром здравии. Юрий Антонов на Ретро-ФМ, 8:20. Всем желаю доброго утра, друзья. Совсем скоро здесь на Ретро-ФМ услышим Игоря Иванова из «Септемба». Еще будет выпуск новостей, не пропустите, пожалуйста, ни в коем случае, много интересного будет.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о звезде Евродиско певице Сандре. С чего начиналась ее история успеха? И при чем тут диджей Боба? Узнаете сегодня в 13 часов.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

0: конца дня еще добраться надо, друзья. А пока в начале дня давайте посмотрим на небо, полюбуемся облаками. Надеюсь, что они вас порадуют. Ну, Игорь Иванов на Ретро FM. А вот Игорь Акулов будет радовать не облаками, а новостями. 8.30 в столице. Доброе утро.
1: Андрей, приветствую. Всем доброе утро. Депутаты призвали сделать все государственные услуги и сервисы бесплатными для многодетных семей, включая парковки, детские сады, школы, высшее образование и платные трассы. По их словам, многодетная семья в современных условиях часто ведет к уменьшению семейного бюджета, так как мама не работает, а отец один работает за всех. Поддержка должна быть комплексной. Также ранее в Госдуме предлагали давать многодетным семьям выбор между землей и миллионом рублей. Сенаторы опровергли информацию о том, что цифровой рубль является инструментом слежки за гражданами. Было подчеркнуто, что новая форма валюты создана для удобства людей и безопасности денег. Опасения, которые распространяются в интернете, не соответствуют действительности. Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты наряду с наличной и безналичной. С 1 сентября крупнейшие банки должны предоставить клиентам возможность операций с ними. Эксперимент по открытию кошельков на балансах банков может стартовать ближе к 2029 году. С 4 августа меняются правила провоза топлива через Крымский мост. Теперь бензин и дизель можно перевозить только в специальных канистрах из стали, алюминия или антистатического пластика объемом до 40 литров. Общий лимит остается прежним до 200 литров на автомобиль. Одновременно везти топливо в канистрах и газовые баллоны запрещено. Несоответствующая тара также станет причиной недопуска на мост. Европейские языки теряют популярность у российских студентов, уступая место китайскому, хинди, турецкому и фарси. Это связано с изменением внешнеэкономического вектора России, а обязательные программы вузов смещаются в сторону сотрудничества с Китаем, Индией и странами БРИКС и АСЕАН. Студенты изучают по два языка, обычно европейский и восточный. И продюсеры невыпущенного фильма «Крепость» с Николасом Кейджем подали иск против Netflix на 105 миллионов долларов из-за кражи жесткого диска с нерасшифрованной мастер-копией фильма из офиса компании. Диск был доставлен для внутреннего просмотра 15 июня, а через 10 дней Netflix сообщил о краже в компании, отказались возмещать ущерб, заявив, что авторы сами нарушили правила, не зашифровав диск. Авторы фильма приостановили переговоры с дистрибьюторами. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 79 рублей и 46 копеек, евро 91 рубль и 19 копеек. Это пока все новости. Далее на Ретро FM Андрей Мареев и ваша любимая музыка. Всем отличного утра!

На самом деле не шла речь в этой песне дуэта Modern Talking. Мы-то все прекрасно помним, те, кто вырос и взрослел в 80-е, что брат по имени Луи нехороший человек, мешает личному счастью своей неназванной сестренки. Спасибо Сергею Минаеву. Modern Talking на Retro FM в 8:35. Доброго утра вам, друзья. Скоро Ace of Base.

рассыпает нам огромнейшее количество знаков, которые предвещают и предзнаменуют что-нибудь хорошее в нашей жизни. Ну, просто для того, чтобы мы не забыли, что вот здесь вот за углом ожидает встреча с хорошим человеком. Вот в этой кафешке вкусный напиток продается. Горячий, с утра пораньше можно было бы. Ace of Base на Retro FM, 8 часов 50 минут. Всем доброго утра!

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: подумаешь, какая разница, вечер, утро, главное, чтобы это время суток было добрым, приносило радость и удовольствие. Смех и радость, как говорится, мы приносим людям в любое время суток. Это Ретро FM, меня зовут Андрей Мареев, я рад пожелать вам отличного настроения и с утра пораньше, и на протяжении всего дня, друзья, тем более дня выходного. Суббота на календаре, 1 августа, напомню для тех, кто забыл.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, вот да, то самое 1 августа, та самая суббота. И день этот обещает быть спокойным и размеренным, без значительных событий. Овны, найдите время для уединения. Отдохните от шума и суеты. Тельцы, вовремя сказанное доброе слово – не худшее проявление заботы. Близнецы, оцените, совпадает ли ваша текущая работа с вашими истинными целями. Раки, отпустите ситуацию, позвольте себе примириться с разными точками зрения. Львы, чувство уверенности – прекрасный ресурс. Используйте его без излишней самонадеянности. Девы, сегодня ваш выбор – спокойный досуг, желательно с любимым человеком, без суеты, без ярких событий и лишних людей. Весы, уход за домашними животными станет приятным занятием, если заниматься им размеренно и внимательно. Скорпионы, впустите в свой день удовольствие и радость от простых, обычных вещей. Стрельцы, день подходит для того, чтобы побыть дома в спокойной, привычной обстановке среди родных. Козероги, найдите время обсудить последние новости со старым приятелем. Водолеи, денежные вопросы решатся сами собой, если не придавать им излишнего значения. Действительно, нет денег, нет проблем. Рыбы, спросите себя, чего вы хотите, и честно ответьте, что вы сделаете для этого завтра.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

моя, солнышко лесное, где же Бунием встретились с тобою? 9:20 столица, хит на хите, и что называется?

вместе с хитом «Танцует». Совсем скоро Рики Повери, «Лада Дэнс» на Ретро-ФМ, а впереди еще и выпуск новостей. Так что будьте рядом, друзья, все непременно услышите. Меня зовут Андрей Мареев. Всем желаю доброго утра.

0: утро человек воспринимает тем более добрым, если оно наполнено чем-нибудь позитивным, общением с хорошими людьми, ну или же хорошими новостями. В Москве 9:30, самое время для тех самых хороших новостей. Игорь Акулов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро.
1: Андрей, доброе утро. Всех приветствую. С сегодняшнего дня налоговые уведомления для физических лиц в России по умолчанию приходят в личные кабинеты на портале госуслуги. Об этом сообщила ФНС. Раньше для этого требовалось специальное уведомление в налоговую. Отказаться от такого способа можно, тогда документы будут приходить по почте или в личный кабинет налогоплательщика. Режим налоговой тайны теперь распространяется и на документы, размещенные на госуслугах. Бумажные уведомления по-прежнему можно получить в налоговой или МФЦ. Правительство утвердило перечень приложений для обязательной предустановки на смартфоны, компьютеры и смарт-ТВ в 2027 году. В список из 40 программ вошли Рустор, Госуслуги, Одноклассники, ВКонтакте, Дзен, приложение Яндекс и Мессенджер Макс. Поисковой системой по умолчанию останется Яндекс. Большинство приложений уже присутствует в действующем перечне на текущий год. Новый список вступит в силу с 1 января 2027 года. Мошенники все чаще используют фейковые домовые чаты. Тему биометрии и дипфейки для обмана россиян показало исследование. В поддельных чатах злоумышленники имитируют переписку соседей, предлагают проголосовать за благоустройство или получить новый ключ от домофона, после чего просят назвать код из СМС или перейти по ссылке. Биометрия используется как предлог для срочного подтверждения данных. Массового применения дипфейков в России пока не наблюдается, но случаи уже фиксируются. Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили работу в отряде космонавтов Роскосмоса. Артемьев, герой России, совершил 3 космических полета и 8 выходов в открытый космос. После ухода сосредоточился на общественно-политических проектах. Корсаков совершил 1 полет продолжительностью 195 суток в 2022 году. Обоих космонавтов поблагодарили за вклад в отечественную космонавтику. И нейробиологи из Франции выяснили, что знакомые запахи возвращают яркие воспоминания из детства благодаря особым клеткам в обонятельной системе мозга, которые формируются с первых дней жизни. Эксперименты на грызунах показали, что блокировка этих клеток стирает связь запаха с эмоциями. Исследователи связывают это с феноменом Мадленки Пруста, когда вкус и запах вызывают поток забытых воспоминаний. Запахи действуют как точный пароль, совпадающий с тем, что сохранила память. И расскажу о курсах валют. На сегодняшний день доллар торгуется на отметке 79 рублей и 46 копеек. Евро на отметке 91 рубль и 19 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Андрей Мареев и ваша любимая музыка. Всем отличного утра!

А если чуть-чуть менее серьезным сделать лицо? А если подумать о хорошем? И вот к хорошему привыкаешь быстро. Вот и слушатели Ретро-ФМ уже успели привыкнуть, что по субботам в час дня их ожидает встреча с прекрасным в виде программы «Ю». Юрий Гурьянов, как всегда, увлекательно расскажет о, возможно, ранее неизвестных вам подробностях жизни и творчества ваших любимых артистов. Друзья, и сегодня речь зайдет о любимой миллионами певице Сандре. Так что по субботам с 13 до 14 не пропустите программу «Ю» на Ретро-ФМ.

но hello значит hello, в смысле здрасте и привет всем, кто в этот уже не ранний час готов к каким-либо действиям отдыхательно-развлекательного характера под любимую музыку, музыку, звучащую здесь на Retro FM. 9 часов 50 минут. Столица — это ансамбль Joy.

0: впереди. Будем надеяться, а чего ждать? Ну, давайте нам подскажет гороскоп на Ретро-ФМ в 10 часов и 6 минут в Москве. Меня зовут Андрей Мареев. Всем желаю доброго утра.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 1 августа, суббота, и этот день обещает быть спокойным и размеренным, без значительных событий. Овны, найдите время для уединения, отдохните от шума и от людей. Тельцы, вовремя сказанное доброе слово – не худшее проявление заботы. Близнецы, оцените, совпадает ли ваша текущая работа с вашими истинными целями. Раки, отпустите ситуацию, позвольте себе примириться с разными точками зрения. Львы. Чувство уверенности – прекрасный ресурс, но используйте его без излишней самонадеянности. Девы. Сегодня ваш выбор – спокойный досуг. Желательно с любимым человеком, без суеты, без ярких событий и, самое главное, без лишних людей. Весы. Уход за домашними животными станет приятным занятием, если делать это размеренно и внимательно. Скорпионы, впустите в свой день удовольствие и радость от простых, обычных вещей. Стрельцы, день подходит для того, чтобы побыть дома, в спокойной, привычной обстановке среди родных. Козероги, найдите время обсудить последние новости со старым приятелем. Водолеи, денежные вопросы решатся сами собой, если не придавать им излишнего значения. Самое время постичь дзен в финансовом смысле. Рыбы, спросите себя, чего вы хотите, и честно ответьте, что вы сделаете для этого завтра.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: за рекой, на реке, в реке. Не время изучать предлоги, друзья. А может быть, кто-то вообще на море. Самое главное, чтобы в удовольствии и в окружении приятных людей отдых проходил. Игорь Саруханов на Ретро-ФМ в 10 часов и 20 минут. Доброго вам утра, друзья. Совсем скоро группа «Браво» и Рики Мартина. Впереди еще выпуск новостей. Не пропустите.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.

0: Вот пусть все так и будет в оставшиеся 31 день августа. Друзья, очень прошу, товарищ король «Оранжевое лето», не уходите, пожалуйста, никуда. Группа «Браво» на «Ретро-ФМ». Десять тридцать. Время шабу-да-дуба прошло, время новостей наступило. Игорь Акулов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро.
1: Андрей, доброе утро. Всех приветствую. С сегодняшнего дня в трех пилотных регионах Ростовской и Тюменской областях, также Башкирии, стартует эксперимент по получению льгот с помощью карты МИР. Многодетные семьи, пенсионеры и студенты смогут автоматически получать скидки на проезд, покупки в аптеках и магазинах. Для участия нужно привязать карту к профилю на госуслугах, после чего система сама подтянет имеющиеся льготы. Данные пользователи остаются на портале. НСПК работает только с номером карты. В ближайшее время к проекту присоединятся другие аптеки, продуктовые магазины и участники рынка. Правительство запретило майнинг криптовалют в Москве и Московской области с 15 августа до конца 32 года. Ограничения также вводятся в городе Львове и некоторых округах Курской области. Решение принято по предложению мэра Москвы и губернатора Подмосковья. Ранее майнинг уже был запрещен в 10 регионах, включая Республики Северного Кавказа и новые субъекты России. Вопрос энергопотребления остается ключевым при принятии подобных решений. Депутаты предложили размещать на упаковках чипсов и газировки предупреждающие надписи или картинки о вреде здоровью, как на табачной продукции. Кроме этого, было предложено ограничить участие этих товаров в промо-акциях. По словам депутатов, производители используют образы мультперсонажей, создавая иллюзию безопасности, тогда как эти продукты вызывают привыкание, маркировка поможет информировать о рисках. Турпоток из России в Шанхай за первое полугодие вырос на 132% до 355,5 тысяч человек, сообщил городской департамент культуры и туризма. Россия опережает другие страны по темпам роста турпотока в мегаполис. Всего за этот период Шанхай посетили 4 миллиона иностранных туристов, что на 32% больше, чем годом ранее. И российские спортсмены завоевали 3 медали в первый день чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. Прыгуны в воду Григорий Иванов, Надежда Трифонова, Руслан Терновой и Екатерина Беляева взяли серебро в командных соревнованиях. Синхронистки Майя Дорожко и Елизавета Минаева стали вторыми в техническом дуэте, а Захар Трофимов третьим в сольной программе у мужчин. Это первая медаль России на чемпионатах Европы по водным видам с 2021 года. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль и 19 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Андрей Мареев и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

наверное, все-таки другое воспитание, другое поколение. Я не про музыку сейчас, я про попкорн как продукт. Ну, по-моему, гораздо вкуснее вареная кукуруза. Горячая, подсолить ее. Вгрызаешься, а там сочно все. Красота. Это я к позднему завтраку кому-то из вас сейчас. 10 часов и 35 минут. Столица. Дальше Spice Girls, Владимир Пресняков и Битлы на Ретро FM.

0: Помните, никого не оставили тогда равнодушными появившиеся в 90-х девчонки. Такие разные, но одинаково стильные и яркие. Spice Girls на Retro FM в 10 часов и 50 минут. Всем доброго утра. Скоро Сабрина и Владимир Высоцкий на Retro FM.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-МОП». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

Альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: дождик серенький-серенький в землю пальчики тыкает, как пелось в давней песенке. Рафаэлла Карра, конечно, о другом дождике совершенно. В 11 часов и почти 20 минут. А я же расскажу вам, что из музыкально прекрасного нас ожидает в ближайшем обозримом. Услышим мелодию из фильма «Кавказская пленница», песню от дуэта «Юритмикс» и группы «Технология» на «Ретро-ФМ».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о звезде Евродиско певице Сандре. С чего начиналась ее история успеха? И при чем тут диджей Боба? Узнаете сегодня в 13 часов.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».

когда говорят «с песней по жизни», имеется в виду, я думаю, и вот такая мелодия тоже, которая бодрит и напоминает о том, что жизнь в том числе состоит из радостных моментов тоже. Мелодия из фильма «Кавказская пленница» на Ретро-ФМ в 11.35. Дальше Юрий Шатунов, Рикардо Фольи, а также песня от Криса «Ри».

0: 11 часов и почти 50 минут в столице. Согласитесь, время совсем не ночное, но поразмышлять о вечном оно никогда не помешает. Юрий Шатунов на Ретро-ФМ. Всем желаю отлично провести этот день, друзья. Если за вашими окнами сейчас не день, мы вещаем в разных часовых поясах, тоже пусть будет добрым.
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.

0: августовский полдень. На ретро-ФМ скоро группа Queen, Modern Talking и еще кое-что, что вас, несомненно, заинтересует.
1: Афиша на ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Всем добрый день, с вами Игорь Акулов. Начнем с интересного. Сегодня и завтра в Измайловском и Леонозовском парках пройдут тематические площадки фестиваля «Усадьбы Москвы». Они посвящены усадебной культуре 19 века. В ретро-фотоателье можно примерить образ дворянской эпохи, узнать интересные факты о моде прошлых столетий и сделать памятные фотографии. Любители активного отдыха ждут исторические игры, крокет, серсо, бирюльки, лапта и городки. Все, чем развлекались в дореволюционной России. А в усадебных гостиных актеры прочитают произведения Пушкина и Лермонтова, создавая атмосферу литературных салонов. Также сегодня состоится ночной велофестиваль, который объединит тысячи любителей велосипедных прогулок по вечерней Москве. Участников ждет 16-километровый маршрут по Садовому кольцу со стартом на Зубовской улице. Заезды пройдут в три волны в 21, 22 и в 23 часа. Фестиваль не является спортивной гонкой, колонна движется в комфортном темпе. Главная цель – прочувствовать атмосферу ночного города. На финише откроется фестивальный городок с развлекательной программой. Организаторы предлагают украсть велосипеды и нарядить их светящимися элементами. В эти выходные в Суздале знаменитый день огурца. Музей деревянного зодчества на два дня превратится в большую площадку с концертами, ярмарками и мастер-классами. В программе огуречные конкурсы, деревянные игрушки, старинные аттракционы и засолочная изба с дегустацией солений, также ремесленная ярмарка и гастрономические ряды с блюдами русской кухни. Также на площадках выступит большое количество музыкальных коллективов. В широкий прокат вышел фильм «Добрая семейная комедия. Старый орел». Что делать, если твою родную горную деревню собираются официально ликвидировать чиновники, уверяя, что один житель не имеет значения? Остинский старейшина Батрас Зелимханович решает дать бой бюрократам и в одиночку превратить угасающий аул в ультрамодный эко-курорт. Павел Деревянко, Надежда Михалкова и Алика Караев в главных ролях. Ну и сегодня в парке «Красногвардейские пруды» в рамках фестиваля «Спасская башня» выступит оркестр войсковой части Центрального округа войск Национальной гвардии России. Часовая программа включает исполнение известных произведений духовной музыки и торжественную атмосферу и показательные выступления музыкантов под открытым небом. На этом пока все. Проводите выходные с удовольствием, наслаждайтесь ими и слушайте любимую музыку на ретро-ФМ. Всем отличных выходных!
1: Афиша на ретро-ФМ.

Ох уж эти гитарные соло-запилы в песнях группы «Мираж». Настоящие парни лет эдак с 13 и до 17, а многие и старше, ну просто умирали по этим звукам. 12 часов 20 минут. Столица. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем-всем-всем желаю доброго дня, друзья. Настроение просто пусть зашкаливает, но в рамках приличий и Уголовного кодекса. Дальше Лев Лещенко и Тина Тернер на Ретро-ФМ.

Что хочется сказать, друзья? Берегите себя, свои организмы во время танцев, в том числе тоже и прочих резких телодвижений. Софеликс Бекстер на Ретро-ФМ. 12:35. С таким музыкальным предостережением совсем скоро Сергей Минаев и группа Смоки на Ретро-ФМ.

0: если в ваши интересы, друзья, входит не только потанцевать, то еще немного, еще чуть-чуть, и она начнется. Так что готовьте чай, кофе, бумажные платочки и восторженные отзывы. Программа «Ю» начнется ровно в 13:00, как и положено ей. Напомню, что каждую субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов рассказывает музыкальные истории, ставит для вас как всем известные хиты, так и уникальные, редко звучащие записи ваших любимых исполнителей. И сегодня в программе «Ю» речь пойдет о Сандре. Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте. Андрей Мареев, Ретро-ФМ. Встретимся завтра утром.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
6: Ретро-ФМ 70-е.
2: Ретро-ФМ 80-е.
6: Ретро-ФМ 90-е.
2: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
6: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
2: 12+.

Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына, твой сын не такой.

Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор наш

0: В столице 13 часов. Ждал целую неделю, чтобы прямо сейчас рассказать об одной очень известной певице. Ретро-ФМ.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Всем привет, это программа «Ю», и как всегда по субботам вспоминаем какого-нибудь любимого артиста. Сегодня это артистка. Артистка, которая оставила яркий след в наших меломанских сердечках и в истории поп-музыки, конечно. Барышня, чей голос звучал на многих дискотеках в Европе и в нашей стране, это певица Сандра с неповторимым вокалом, легким, воздушным, может быть, с нотками капризности даже, но невероятно притягательным. В общем, тембр, который узнается с первых секунд. Ну и точно не последнюю роль в звездном образе Сандры играл загадочный взгляд с обложек альбомов и постеров, которыми украшали стены поклонники и поклонницы певицы. Что касается девчонок, то многие тогда в середине и во второй половине 80-х копировали ее яркий образ, включая прически и макияж с акцентом на глаза и на губы. Сандра могла соединить танцевальную энергетику, мелодичность и романтику, создав особый музыкальный мир, в котором есть стиль, эмоции и, конечно, глубина. Мы знаем ее как участницу группы «Арабески», голос «Энигмы» и, конечно, как мощную самостоятельную артистку. Сегодня обязательно вспомним важные этапы карьеры, будут ее главные хиты, включая дуэты. Также услышим фрагменты редких песен. И хотя знаю, что от настоящих фанатов вряд ли что-то скрылось, но, возможно, даже для них будут небольшие сюрпризы. Скоро расскажу, как все начиналось и каким был путь к успеху. Ну а пока в самом начале программы «Ю» будет очень, кстати, приветственная песня. И у Сандры такая есть. Это композиция «Хай, хай, хай». По-нашему «Привет, привет, привет». Этот сингл 86-го года имел большой коммерческий успех и стал одной из песен, которые закрепили статус Сандры в качестве звезды европейской сцены 80-х.

0: Песня, которая, как и многие другие работы Сандры, не теряет своего блеска с годами. Композиция «Хай, хай, хай».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, сегодня у нас один из самых узнаваемых голосов и образов Евродиска – певица Сандра. А с чего же все начиналось? Сандра Анн Лауэр родилась 18 мая в 1962 году в небольшом германском городке Саарбрюкене, и, несмотря на то, что родители ее никакого отношения к музыке не имели, сама будущая звезда в детстве активно занималась балетом, посещала музыкальную школу, играла на гитаре и постоянно пела, мечтая о большой сцене. Первая известность пришла к ней аж в 13 лет. В 1975 году юная Сандра приняла участие в конкурсе молодых талантов. Ее выступление было настолько убедительным, что на нее обратил внимание продюсер Джош Роман. И это привело к знаковому событию. В 1976 году наша героиня выпустила свой самый первый сольный сингл под названием «Энди Майн Фойнд» — «Энди мой друг». Это трогательная песня про щенка по имени Энди. Сейчас послушайте, как звучал голос 14-летней Сандры.

Хотя этот милый дебют не принес Сандре мировой славы, но это стало серьезным знакомством со сценой. А настоящий масштабный прорыв случился в 79 году, когда 17-летнюю Сандру пригласили в очень известную, в том числе и в нашей стране, группу «Арабески». Из-за несовершеннолетия контракт за нее подписывали родители. В «Арабески» Сандру пригласили на замену одной из участниц, после чего она моментально потеснила и основную к тому моменту вокалистку Микаэлу Роуз и стала главным лицом, основным голосом коллектива.

Конечно, в составе этого трио Сандре получила огромный сценический опыт и статус международной звезды. Арабески пользовались бешеной популярностью, особенно в странах Азии и Восточной Европы. Естественно, в нашей стране. А в Японии группа вообще устроила настоящий бум, выпустив там более 10 альбомов. Яркие костюмы, синхронные танцы и легкие ритмы, и простые понятные тексты. Естественно, мы знаем и ценим многие зажигательные ритмичные песни группы Арабески периода Сандре, которые, само собой, часто звучат на ретро-ФМ, «In for a Penny, In for a Pound», «Кабальеро», «Билли's Барбекю» и многие другие. Но послушаем мы сейчас ту самую, которая стала одним из главных хитов арабесок и далеко не последнюю роль в этом сыграла наша сегодняшняя героиня. В программе «Ю» композиция 80-го года под названием «Midnight Dancer».

0: штаны Монтана. Ага, ага, купи мне мама. Ага, ага. Именно так подпевали известному хиту Midnight Dancer в нашей стране. Это группа Арабески и певица Сандра.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Да, так и есть. Это программа «Ю». Здесь про музыку и про любимых артистов. Сегодня певица Сандра. И хотя арабески стали для нее хорошей стартовой площадкой, по сути, серьезной школой шоу-бизнеса, таким фундаментом для будущего, но к 84 году контракт подошел к концу, и она приняла решение начать сольную карьеру. А решению этому предшествовала, наверное, самая судьбоносная встреча в ее жизни. Еще во время работы в группе арабески в 82 году она познакомилась с талантливым музыкантом, клавишником и начинающим продюсером Михаэлем Крету. Кстати, удивительно тесен мир шоу-бизнеса. Дело в том, что Михаэль к тому моменту успел поработать со многими европейскими звездами в качестве приглашенного музыканта и автора песен. Но, наверное, одним из самых заметных взаимодействий можно назвать сотрудничество с Фрэнком Фарианом, создателем группы Бонни М. В какой-то момент Крету был клавишником и аранжировщиком, в том числе и у знаменитого немецкого продюсера. И, кстати, именно он записывал, например, партии для песни «Rivers of Babylon».

Кстати, о группе Boney M есть отдельный выпуск программы «Ю», который, как и все остальные, можно послушать на сайте и в мобильном приложении Retro FM. Вернемся к судьбоносному знакомству Михаэля Крету и певицы Сандры. Именно Михаэль разглядел в ней не просто девчонку из диско-трио, а серьезную сольную солистку с уникальной харизмой. Как мы знаем, между ними вспыхнули не только творческие, но и глубокие личные чувства, которые впоследствии привели к созданию семьи. Но первые сольные шаги были непростыми. Вот, например, их самый первый совместный сингл — кавер-версия песни группы Alphaville «Big in Japan» на немецком языке.

Japan East White. Япония далека. И кавер этот не вызвал интереса публики, но ни Сандра, ни Михаэль не опустили руки. Они изменили стратегию и стали записывать песни только на английском языке. Михаэль собрал команду первоклассных авторов и музыкантов. Ну и результат, как мы знаем, превзошел все ожидания. Их кропотливая работа привела к созданию совершенно нового звука. Сама Сандра сменила имидж. Вместо пестрых диско-нарядов времен арабесок появились стильные, слегка загадочные образы, которые идеально сочетались с новой музыкальной концепцией. Это формула в итоге сработала, в том числе и благодаря упорству и правильному продюсерскому видению. Сейчас в программе «Ю» давайте послушаем визитную карточку сольной карьеры Сандры, композицию 85-го года, которая покорила чарты многих стран, песню «I'll never be Maria Magdalena».

0: Кстати, знаменитый бэк-вокал в песне Марии Магдалина принадлежит немецкому музыканту, композитору и автору этой песни Хуберту Кемблеру. Впоследствии голос Хуберта звучал во многих песнях певицы Сандры. Но именно это стало первой работой с его участием.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Продолжаю рассказывать о певице, без голоса которой сложно представить эпоху диско. Это певица Сандра. Естественно, что и сама Сандра существовала не в вакууме и, конечно, обращала внимание на материалы других артистов. Мы уже сегодня вспоминали ее кавер на песню «Alphaville Big in Japan», которую она делала в самом начале сольной карьеры. Другие смелые эксперименты случались значительно позже. Ну, например, переосмысленная песня группы Depeche Mode. Это легендарный хит «Free Love» 2001 года. Давайте вспомним, как звучит оригинал. Сначала...

Это композиция «Such a Shame» еще одной британской группы под названием «Talk Talk». И вот именно это самое «Talk Talk» в большей степени привлекло мое внимание сегодня. Кто-то, может быть, помнит историю того, как возникло название одной очень известной команды из Германии, группы «Modern Talking». Когда секретарша гамбургского музыкального издательства смотрела на постер, в том числе группы «Talk Talk», и в итоге в ее голове родилось одно из самых известных словосочетаний в истории музыки «Modern Talking». Кстати, про группу «Modern Talking» есть отдельный выпуск программы «Юм». Его, как и все другие, можно послушать на сайте и в мобильном приложении «Retro FM». Возвращаясь к сегодняшней артистке, хочу продолжить разговор о каверах. Но сначала давайте притормозим на минутку-другую для того, чтобы послушать еще одну известную и красивую песню в ее исполнении в программе «Ю». Композиция 88 года «Stop for a Minute». Это певица Сандра.

стопроцентное содержание Сандры в песне «Stop for a Minute». Кстати, интересно, что этот хит не выпускался на номерных альбомах певицы. Песня была записана как эксклюзивный сингл для сборника лучших хитов Сандры «Ten on One» — «10 в одном».

0: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Итак, я обещал продолжить говорить о каверах, которые выпускала певица Сандра. Кое-что мы уже сегодня вспомнили, но рассказ абсолютно точно был бы неполным, если бы мы не поговорили про одну очень важную песню в ее карьере. Для этого нам надо перенестись в 67-й год, когда Сандре было всего 5 лет. Именно тогда американский исполнитель Роберт Найт записал вот эту прекрасную композицию.

Это уже британская группа The Love Affair со своим вариантом Everlasting Love 68 года. На самом деле песня оказалась настолько удачной, что многие артисты выпустили на нее каверы. Кто-то это делал даже после Сандры. Ну, например, ирландский коллектив U2 также перепел эту композицию.

Конечно, Сандра и ее продюсер, и к тому моменту еще будущий муж Михаил Крету вдохнули в эту песню немного диско, немного синти-попа, а может быть и много синти-попа. И, конечно, добавили фирменную загадочность, в том числе благодаря потрясающим бэк-вокалам. Именно поэтому в версии 87 года песня «Everlasting Love» превратилась в грандиозный международный хит, который до сих пор крутят на радиостанциях по всему миру, и, само собой, она регулярно звучит на ретро-ФМ. Сейчас давайте в очередной раз послушаем «Everlasting Love» в исполнении певицы Сандры в программе «Ю».

0: Песня родом из 67-го, которая спустя 20 лет Сандра подарила вторую и даже более яркую жизнь. Everlasting Love. Вечная любовь.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Сегодня один из самых известных диско-голосов 80-х, но не только 80-х, и, как выясняется, не только диско. Сейчас давайте немного отойдем в сторону от вращающихся диско-шаров. Итак, певица Сандра, как мы знаем, много чего успела. Сейчас мы подошли к одной из самых интригующих и загадочных глав в карьере нашей сегодняшней героини. В 90-м году музыкальный мир и многие слушатели были приятно потрясены появлением очень необычного проекта под названием «Энигма». Это значит «загадка» или «тайна».

Музыка «Энигмы», помимо вокала, соединила в себе гипнотический хип-хоп-бит, традиционную японскую бамбуковую флейту сякухати, а еще завораживающие григорианские песнопения или хоралы.

Ну и, конечно, чувственный, шепчущий женский голос, который, как мы теперь знаем, во многих случаях принадлежал именно певице Сандре, к тому моменту уже супруге продюсера и основателя проекта «Энигма» Михаэля Крету. По задумке, никто не должен был знать никаких имен, включая вокалистов. И это, конечно, только подогрело интерес к этой необычной музыке. Что касается певицы Сандры, то здесь ей пришлось полностью отказаться от своего привычного образа. На записях «Энигмы» ее вокал использовался не как классическое пение, а как элемент, создающий гипнотическую атмосферу. Чувственные вздохи, шепот на французском языке и не только. Сандра проделала колоссальную работу, записывая вокальные партии в их домашней студии на острове Ибица, куда они с Михаэлем переехали в поисках уединения и вдохновения. Именно в окружении средиземноморской природы рождались шедевры, сильно повлиявшие на мир, в том числе электронной музыки. Сейчас мы послушаем легендарный трек, где, конечно, звучит неподражаемый чувственный шепот Сандры. Это композиция «Sadness Part 1» с дебютного альбома «Энигмы» 90-го года. Альбом называется MCMXCAD, но на самом деле это не буквы, это римские цифры, которые обозначают как раз-таки год выхода альбома — 1990 год нашей эры.

Магическая космическая музыка для релаксации. Композиция «Enigma Sadness Part 1» с голосом певицы Сандры в комплекте. Участие в проекте в очередной раз доказало, что Сандра может быть многогранной артисткой, способной работать в том числе и в сложнейших экспериментальных жанрах и при этом оставаться культовой фигурой даже без упоминания своего имени на обложке.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Продолжим про музыку и тех, кто ее создает. Недавно мы вспоминали об участии певицы Сандры в «Энигме». Это детище ее мужа Михаэля Крето. Напомню, что первый альбом проекта вышел в 90-м году. Но самое интересное — это то, что магическое дыхание «Энигмы» уже можно расслышать в песне, о которой я сегодня тоже хочу вспомнить в программе «Ю». Речь о композиции 88-го года «Heaven Can Wait». «Небеса могут подождать» или «Небеса подождут». То есть за 2 года до появления «Энигмы». Да, Михаэль Крету здесь как будто бы уже пробует те самые приемы, которые потом станут визитной карточкой одного из самых мистических проектов. Элементы этномузыки, гипнотический ритм, ощущение пространства и голос, который парит над музыкой. То есть на примере песни «Heaven Can Wait» чувствуется, что музыка Сандры к тому моменту становилась более зрелой, появились более сложные ритмические структуры. При этом певица сумела сохранить свою фирменную поп-мелодику, которую полюбили фанаты. Конечно, здесь в очередной раз стоит вспомнить, что в команде, которую подбирал Михаэль Крету, работали большие профессионалы. Среди них, естественно, основной бэк-вокалист Сандры Хуберт Кемлер. Это, кстати, очень заметная фигура для немецкой поп-сцены 80-х. Он также звучал в своем собственном проекте под названием «Хуберт Ках». Вот, например, одна из его известных песен, композиция «Midnight Sun». You can...

Звучит как что-то родное и знакомое, особенно для тех, кто хорошо знаком с творчеством певицы Сандры. Вокал Хуберта Кемлера прекрасно и гармонично дополнял звучание многих ее песен, в том числе и той, что мы сейчас с вами послушаем. Кстати, Хуберт является одним из авторов этой работы. В программе You Singles третьего альбома певицы Into a Secret Land, та самая песня, которая уже немного предвосхищает проект Enigma. Композиция называется Heaven Can Wait. Небеса могут подождать, или небеса подождут.

0: одна из самых завораживающих и мистических песен Сандры — воздушная, парящая композиция «Heaven Can Wait».
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Понятно, что золотое время и эпоха самых больших хитов Сандры — это 80-е. Но, как мы поняли, она не сидела сложа руки, в том числе и в 90-е, где, помимо прочего, был проект «Энигма». Также были и сольные песни, причем это касается и начала 2000-х годов. Конечно, музыка ее к тому времени заметно повзрослела.

Это композиция «I Close My Eyes» 2002 года с альбома «The Wheel of Time». Ну и надо вспомнить еще пару эпизодов из начала века и тысячелетия, связанных с певицей Сандрой. Мы знаем, что она всегда прекрасно работала в команде, например, с другими вокалистами. Но если обычно это был бэк-вокал, то есть такое дополнение звучания ее голоса, то уже ближе к нашему времени у нее случились, наконец, дуэты. Первый, о котором хочется сказать, это совместная работа с еще одной звездой 80-х, Томасом Андерсом, тем самым знаменитым голосом Modern Talking. Вот такая встреча двух легенд немецкой сцены. Кстати, в 2009 году Сандра и Томас принимали участие в международном фестивале легенды Retro FM и вместе исполнили эту песню.

Это композиция «The Night is Still Young», которую можно перевести как «Еще не вечер». Кстати, интересно, что Сандра и Томас много лет жили буквально по соседству на испанском острове Ибица. Еще один дуэт, который случился чуть раньше и также стал приятной неожиданностью для многих слушателей, речь о песне под названием «Secrets of Love», где Сандра звучит вместе с известным в начале 2000-х артистом из Швейцарии диджеем Бобо. Фактически, это была ее первая полноценная работа с другим исполнителем. Танцевальная композиция вышла в 2006 году и прямо сейчас прозвучит в программе «Ю». Сандра и диджей Бобо. «Secrets of Love».

0: Очень нетипичная для Сандры песня. Напомню, это ее совместная работа с диджеем Бобо. Композиция «Secrets of Love». Кстати, она неплохо показала себя в хит-парадах Германии и Швейцарии.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
1: Ретро FM.
6: Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 11+.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Итак, сегодня у нас певица Сандра. Она начинала в трио «Арабески». Самая большая порция, опять же, заслуженной популярности пришла к ней, когда она занялась сольной карьерой. С середины и до конца 80-х это были золотые годы Сандры. В финале программы «Ю» традиционно немного цифр. Певица выпустила 10 студийных альбомов, которые разошлись миллионными тиражами. Общие продажи записей превысили 30 миллионов копий по всему миру. За свои достижения Сандра была официально признана самой успешной немецкой вокалисткой и удостоена международной премии World Music Awards. Конечно, творчество Сандры оценили по достоинству и в нашей стране. Надо сказать, ценят до сих пор. Впервые она приехала к нам в Москву в 89 году. Тогда она дала 5 концертов в Олимпийском, которые суммарно посетили около 150 тысяч человек. После этого уже в 21 веке звезда диска возвращалась к российским поклонникам несколько раз, посещая не только Москву, но и многие другие города. И, конечно, всегда это был очень теплый прием. Но, пожалуй, самые горячие и при этом регулярные встречи с певицей Сандрой случались у наших слушателей. Все благодаря ее многочисленным выступлениям на международном фестивале «Легенды Ретро-ФМ». Тысячи зрителей в разные годы подпевали хитам «Secret Land» или «Heaven Can Wait», ну или вот этой песни, которая сегодня прозвучит в финале программы «Ю». Одна из самых известных композиций с ее дебютного альбома 85 года «In the Heat of the Night». В следующую субботу снова будет интересный и важный для нас артист. Свои предложения оставляйте во всех страницах Ретро-ФМ в соцсетях с пометкой программы «Ю». А что касается этого или любого другого выпуска, то их всегда можно переслушать в подкастах на сайте Ретро-ФМ или в мобильном приложении. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

Мы начинаем. Меня зовут Антон Веселов. И напомню вам, друзья, для все способы связи с нами. Ну, во-первых, отправляйте свои смс-ки на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова RetroFM. Заходите на наш сайт retrofm.ru, выбирайте вкладку «Программы», потом «Фели Чита», заполняйте специальную форму. Ну и в канале Ма есть у нас в мессенджере Макс канал. Там уже есть специальное сообщение, под которым можно оставлять свои приветы и поздравления. И самое главное, друзья, какой бы способ вы ни выбрали, обязательно подписывайте свои сообщения. Это важно, как вас зовут, откуда вы, кому адресовано.

0: две половинки одного большого сердца. Муж Евгений и дочка Эмилия. Поздравляет с днем рождения лучшую маму в мире и любимую жену Машеньку Сазонову. Родная, спасибо за твою космическую заботу, тепло и улыбку, которые согревают и освещают наш дом ярче любого солнца. Будь счастлива, а мы всегда рядом. Машенька, с днем рождения, мы тебя безумно любим. Муж Евгений, дочка Эмилия. Игорь Чернов из Сарапула поздравляет Майю. Непонятно с чем, но поздравляет. Просто поздравляет Майю, чтобы она оставалась такой же восхитительной и краше, милее всех на свете. Это пожелание. Муж Роман, дети Артем и Настя, свекровь Наталья Михайловна поздравляет с днем рождения Светлану Иванову. Ты просто чудо, ты богиня, ты наше солнышко, цветок. В общем, замечательно, такое красивое, длинное немножечко поздравление в стихах, я так понимаю. Ну, в общем, с днем рождения, Светлана, мы вас тоже поздравляем.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: друзья, не забывайте подписывать сообщение. А Рева из Москвы в этот жаркий день передает привет своему мужу Григорию, желает ему хорошего настроения и любить ее бесконечно. Наталья из Егорьевска поздравляет свою сестренку Лену с днем рождения, счастья и любви ей. Женя из Стерлитамака. Самый теплый привет родненькому мужу Андрею. Мы работаем на даче, пишет Женя. Мы все сможем. Не сдавайся, мы вместе.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

Анна из Москвы передает привет маме Юле и папе Роману. Елена из Перми передает привет Алевтине, Светлане и супругам Колчановым. У нас светит солнце, докладывает Елена из Перми. Всем желаю отличного настроения, хорошей погоды. Ульяна из Челябинска передает привет родным маме Юле, папе Юре, деде Косте и бабе Ире. Все вместе работаем, отдыхаем на даче. Что может быть лучше? Эх, Ульяна, у меня есть, конечно, варианты. Ладно, не буду сейчас об этом. Анна из города Электроугли передает привет своим соседям, друзьям в город Кузнецк. Желает им счастья, здоровья. Спасибо большое, Ретро-ФМ. Пожалуйста.

0: района Александр и Алексей. Поздравляют с днем рождения Александра Олеговича Сапожникова. Желают счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Мама передает привет для Левушки и Лучка с лесной дачи «Голубые озера». Всем солнышко, хорошего настроения. Иринка так зовут маму. Алексей из Оренбурга поздравляет всех инкассаторов с профессиональным праздником. Наталья из Томска передает привет сети супермаркетов «Бочка», особенно на улице Белинского. Девчонки, держите, скоро жара спадет. И, наконец, Ольга передает привет своей семье, мужу Вячеславу, сыну Николаю. Всех поздравляет с началом третьего летнего месяца.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

И ведь написал это Владимир Пресняков в Филичите на РТФМ. Всем, кто на море, передаем наши не совсем искренние, но тем не менее дружественные приветы. Ирина передает привет своим родным, мужу Сергею Петрухину, двум дочкам, Даше и Полине. Желает им прекрасного дня, хорошего солнечного настроения. Еще говорит, что очень их любит. Индира поздравляет своих родителей. К сожалению, не написала, как их зовут, с годовщиной свадьбы. Сегодня 36 лет вместе. Люблю, целую, пишет Индира. Полина из Москвы передает привет любимому супругу Георгию. Он самостоятельно кладет на дачу в первый раз плитку. Все получится. Ты самый-самый, люблю тебя, пишет Полина. Ну и, наконец, Тимофей Ильин. Мы, говорит, делаем нашему другу ремонт в Дубне. Передает привет своим, так сказать, подельникам Алексею Артему. Ребята, давайте, зажигайте.

0: Семья поздравляет с днем рождения Татьяну и Андрея. Дед Виталий передает привет внучке Полине. Дмитрий Новожилов из Москвы передает привет Елене Рощиной. Кисулечки моего сердца, пишет Дмитрий, янтарю моей души. Люблю тебя очень сильно. Да вы поэт, Дмитрий. Так, Виталий Соболев из Волгоградской области, Петров Вал, поздравляет всех железнодорожников с профессиональным праздником. Все, пусть все будет хорошо. Прекрасное пожелание, которое можно адресовать нам всем.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте Retro.

0: Семья Толмачевых, которая сейчас едет в путешествие на машине в Ростов-Великий, просит передать им привет. Друзья, привет вам большой, хорошей дороги. Роман передает привет любимой жене Ирине Румянцевой. Юля из Челябинска передает привет дочке Ульянке, любимым родителям Ирине Константину, мужу Юрию. Ну а Вероника передает привет любимому мужу Александру из Мелитополя. Сашенька, я тебя очень люблю, твоя навеки. Вероника.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва.

0: Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Get

14.55, друзья, в столице. Меня зовут Антон Веселов. Завершаем программу, завершаем филичиту. Несколько сообщений в конце программы успею прочитать. Семья, мама и дочка Алена поздравляют с днем рождения Екатерину Горелову из города Истра. Желают быть любимой, желанной, неотразимой, головокружительной. Здоровья, удачи, достатка, исполнение самых сокровенных желаний, женских радостей и жизненных сладостей, что бы это ни значило. Гульнас передает привет мужу Мишане и Дмитрию Павловичу, который сейчас на даче трудится. Все получится, я в вас верю, пишет Гульнас. Маша из Донецка передает привет своей маме. Поправляйся скорее, пусть давление нормализуется. Очень за тебя волнуюсь и люблю. Так, Владимир из Санкт-Петербурга передает привет Лёлику, который усердно таскает землю на даче, работает как никогда. Баня уже скоро, обещает Владимир. Ну и, наконец, Анна поздравляет своего мужа Александра Ковалева с юбилеем. Ему 30 лет. Мы тебя любим, будь счастлив, пишет Анна. И добавила, танцуем вместе под ретро-ФМ. Вы какие вы молодцы, друзья. Я тоже танцую под ретро-ФМ. Ну, пока вот в данный момент надо завершать программу. Завтра, как всегда, с 2 до 3 снова будут ваши приветы и поздравления в филичите на Ретро-ФМ.

справа, выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: на 4 развеселых буквы заслали нас Village People. Обещают, что будет весело. Ну, собственно, а как иначе? Выходные на дворе, друзья. 15 часов и 18 минут в столице. Вы слушаете Retro FM. Совсем скоро у нас ансамбль «Самоцветы». Группа Secret Service и Андрей Губин. Меня зовут Антон Веселов.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски.

0: выпуске лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.

чем отличаются великие вопросы от простых вопросов? Тем, что на них нет ответов. Потянуло меня на философскую лирику. Ну, песня такая, это ансамбль «Самоцвет» у нас были на Ретро FM в 15.33. А уже совсем скоро у нас Крис Кельмер, Рики Повери и E-Type.

0: Но вообще это не оригинально — приглашать девушку на ночное рандеву. В общем-то, избитый прием. Правда, далеко не со всеми девушками он работает. Это, мне кажется, даже хуже, чем приглашать на ужин, плавно переходящий в завтрак. Ну, я так считаю. Тем не менее, лирический герой этой песни именно так и поступил. Это Крис Кельми на Ретро-ФМ в 15.48. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа с нами Ким Вайлд и квартет Битлз.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Интернет-батон. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.

знаете, когда девушка говорит своему парню, я, конечно, ни на что не намекаю, но у Сатурна 3 кольца, а у меня ни одного. Это называется толстый намек на тонкие обстоятельства. Я, честно говоря, не знаю, на что намекал Крис Ри в своей песне «Round the Hell», но надеюсь на что-то жизнеутверждающее. 16 часов и 20 минут. Столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Дона Саммер и Владимир Пресняков.

Вот и какие только болезни не обостряются. Заметили, друзья? Но сейчас только что, разве что, лень матушка должна включаться. Но, впрочем, почему бы и нет? Выходные с любимой музыкой продолжаются. В Москве 16:34. Уже совсем скоро на RetroFM Scorpion, Сиси Кич и Игорь Корнелюк.

0: Как гласит народная пословица, если тебе выпало счастье, то сначала оглянись, откуда оно выпало и у кого. Ну, а нам выпало счастье слушать любимую музыку на Ретро-ФМ. Это Scorpions в 16:48. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Майкл Джексон, ансамбль «Синяя птица» до конца этого часа.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

Вы знаете, друзья, оказывается, привлекательные женщины очень отвлекают. Здесь целых две женщины собрались в дуэт. Это Баккара на Ретро-ФМ в 17.19. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Джордж Майкл, Жан-Мишель Жар и группа «Белый орел».

Как говорил один мой приятель, женщины такие трогательные существа. Так бы трогал и трогал. Ну, а в столице уже половина... 17:32, если быть точнее. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Лиандро, Сбит-квартет «Секреты» и «Мистер Президент».

0: Лето.
1: На Ретро-ФМ.
2: До новых!

0: Время портит почти все. Продукты, вещи, отношения. А вот эти композиции не способны испортить даже время, друзья. Лиан Росс на Ретро-ФМ в 17.47. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа споет Шаде. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Ретро-ФМ.
4: Наш сайт retrofm.ru.
5: Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+. We'll be right back.

0: Я так думаю, друзья, если уж есть такой вопрос, была ли любовь, то, скорее всего, ее и не было. Ну, я так подозреваю. Это дуэт Роксет на Ретро FM в 18 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Рикардо Фоли, ансамбль «Синяя птица» и Рики Мартин.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM
2: с Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро FM.

Ну, у меня однажды тоже такое было. Почти влюбился, но тут она заговорила. Это Рикардо Фолли на Ретро-ФМ 18.35. А уже совсем скоро у нас Blue System, Крис Ри и ансамбль «Зодиак».

0: вслед за Дитером Болидом. Говорю вам, сори, товарищи, я пошел домой. На сегодня хватит работать, пора отдыхать. Уже в следующем часе встречайте здесь Илью Глебова. С 7 до полуночи с ним вы, собственно, и потанцуете сегодня на вечеринке Ретро-ФМ. Но это будет позже. Пока, в Москве в 18.49. Пока-пока.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО, 0+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

Это Смоки, Крис Норман, у которого большие, видимо, планы на этот самый ближайший ночной промежуток времени. Говорит, встретимся в полночь прямо под луной. У нас тоже всякие планы могут быть на ближайшую ночь. Потому что суббота все-таки как-то нужно прочувствовать наступивший август. Под музыку Ретро-ФМ прочувствуем. И Олика Аба, руки вверх через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. 19:20 в Москве. Здравствуйте.

замечательный случай. Ансамбль «Олика», который состоял из выпускников обычной средней школы. И через год после выпуска ребята уже записывали альбом под руководством Раймонда Пауса. На минуточку. Родители, небось, наверняка им говорили в школе: бросай эту свою гитару, учись и поступай на юриста. Через пару минут Юрий Шатунов, Сюзанна и Аха. 19:35.

тебе. Ну, закат еще не совсем закончил этот самый летний день. У нас еще есть вечерние мероприятия, танцы, например, будут, так что все совершенно впереди. Роксет, Энди Вильямс непосредственно через пару минут.

1980 год знаменит не только Олимпиадой, но и Зодиаком. Именно тогда студенты консерватории взяли, да и сделали этот космос-альбом Disco Alliance группы Зодиак. И заглавная композиция для вас на Ретро FM через пару минут. Мэй Вуд, Лев Леченко и Хуанес. Меня зовут Илья Глебов, 20:19 в столице. Здрасте.

изменился сегодня. Спели дуэт Maywood в начале 80-х, и, собственно говоря, ничего с тех пор не изменилось. Мир опять изменился сегодня. 20:35 практически в Москве. Дальше для вас на Red FM, Army Flowers, Alpha Ville и Игорь Корнелюк.

Разогревочка такая получается. Это Army of Lovers и их энергичная версия песни Hands Up, ну, которую, как вы помните, сочинили дуэт Аттала. 20:47 в столице. Я напоминаю, что с 9 до полуночи у нас всегда лучшая танцевальная музыка в супермиксе. Вечеринка Ретро FM.

Приглашаю, сеньор, на фиесту. И что-то типа этого, мне кажется, поют нам сейчас. Ну, вообще, это программная для нас композиция «Байланда, Байланда». Ансамбля «Парадиза». «Байланда» — это просто «Танцую, танцую». Чем мы, собственно говоря, и собираемся заниматься до полуночи. 1-августовская вечеринка «Ретро-ФМ», друзья, практически уже началась. 21:20. В столице меня зовут Илья Глебов. «Байланда».

коктейль всяческих стилей. Совершенно неповторимая композиция Doobie Brothers. И это самое начало 70-х. А как, знаете, свежо, прям освежает. 21.35 в столице, освежающая танцевальная музыка для вас на вечеринке Retro FM. Двигаемся.

Rootless Blue, как всегда, романтические, чрезмерно настроенные. Твое сердцебиение в ночи — это все, что мяу-мяу-мяу-мяу. Но при этом все это в совершенном диско-формате, что нам абсолютно мяу-мяу-мяу. 21.50 в Москве, вечеринка Red FM продолжается.

Лассо – это прямо то, за что держимся, на чем стоим. Это Modern Talking, их, ну, один из самых главных хитов современности. 22:20 в столице. Лучшая танцмузыка в супер-супер-миксе. Для вас на субботней вечеринке Red FM.

Американская диско-группа Village People сочинила эту песню в конце 70-х, а в начале 90-х дуэт Pet Shop Boys из Британии решили сделать кавер, ну и просто так сделали, что прям сделали. Эта песня стала прям всемирным хитом. Ну, а отдельная вишня на торте – это клип, который снимали на Красной площади. 22:35 в столице. Лучшие танцхиты здесь для вас на вечеринке Retro FM.

ансамбля из Seventeen, их ураганный совершенно хит 93-го года для вас на субботней августовской, 1-августовской вечеринке Red FM 22.50 в столице. Мы двигаемся.

Любое танцевальное мероприятие делится до шизгара и после шизгара. Ну, потому что до это как-то вот не очень. А вот когда шизгара, тогда да. Панорама, зажги, как всегда, 23:18 в Москве. Лучшая танцмузыка здесь для вас на субботней вечеринке Ретро ФМ в супермиксе. Меня зовут Илья Глебов. Мы с вами двигаемся в танцевальном ритме. Дальше.

Ох уж мне эти фирменные запилы. Это соло-гитара на все времена. 23-34 в Москве. Это Наталья Гулькина. И никогда-никогда, всегда-всегда для вас лучшая танцевальная музыка с 9 до полуночи на вечеринке RetroFM. Сегодня у нас субботняя, 1 августе, вечеринка RetroFM. Мы продолжаем.

23:49 в столице. Запоминаем друг друга прямо сейчас. Прям такие, как друг перед другом танцуем. Потому что вечеринка RetroFM на сегодня заканчивается. Завтра все вновь повторится. Потому что лучшая танцевальная музыка для вас звучит каждый день с 9 до полуночи. Меня зовут Илья Глебов. В полночь здесь будет Дмитрий Майоров. Встречайте его. Но мы еще танцуем. Не забывайте.

Если промокли, то высохнем. Если проблемы навалились, разберемся. О, оптимизм. Нигде его не теряем и не забываем. Примерно такие мысли в этой музыкальной истории. Ну и наша общая установка. Всем отличного продолжения отдыха в такой же проверенной временем хитовой компании Red FM. Eurythmics и Наталья Ветлицкая скоро напомнят о себе. В столице 20 минут первого. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем салют и здрасте.

Мелодия из кинофильма «Начало» на Ретро FM. Не того, конечно, начала, что режиссера Кристофера Нолана, который после последнее время особенно на слуху. Его новый фильм по произведению Гомера «Одиссея»

делает кассу. Собирает по миру как положительные, так и отрицательные отзывы. Судя по новостям, премьер-министр Греции доволен. Поблагодарил Нолана за вклад в пробуждение интереса всего мира к древней Греции. Такие дела, так. Что-то мы отвлеклись от музыки. С ней на Ретро FM на подходе Ник Кершоу и Скэтмен Джон. В столице 0 часов 35 минут.

ни к чему хорошему, да и плохому в целом тоже. Некоторые запахи не приведут, как бы нейтральные, что есть, что нет. А вот цитрусовые ароматы апельсина, лимона, лайма и другие, согласно заявлениям специалистов, способны поднять настроение, добавить энергии, снизить эмоциональное напряжение. Ну что ли, проверять, а вы до финала этого часа не пропустите на Ретро FM Або. Столица 0 часов 48 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Еще лучше. Прям лучше лучшего. Хотя бы ты выход из подобной ситуации. Ну, а если серьезно, The Best Tina Turner явно в рядах лучших композиций всех времен. Песня даже стала неофициальным гимном победы в спорте. В столице тем временем 1:20 на Retro FM. Скоро отметится Никитина и услышим Криса Ри. Такие планы.

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девица хоть краешек

как-то так складывается, что не могу спокойно слушать эту историю «Саваш», потому что каждый раз слышится «пора вставать», то через какое-то время «пора в кровать». Уж определить, как говорится, в любое время проводим время вместе. В столице 1:35, практически 36 минут на Ретро-ФМ приближаются Альфа Виль и Валерий Леонтьев. Всем отличного отдыха.

сбросить все заботы, отдаться ритму музыки и танцевать. И танцевать с ночи до утра — это мы вполне можем. Так и посыл в этой истории. В историю же этого часа на Retro FM еще успеет вписаться Хулио Иглесиас и поющие гитары. В столице час 49. Движемся вперед.

Дона Саммер на Retro FM. Некоторые называют эту работу дедушкой, или даже прадедушкой техно-хауса, всей электронной и танцевальной музыки. Дэвид Боуи считал этот трек звуком будущего. В самом ближайшем будущем мы пустим в ход наши музыкальные технологии, точнее, услышим группу «Технология в столице». 2 часа, практически 20 минут.

Хайца. На вопрос, кто впереди на Ретро FM составит нам скоро музыкальную компанию, отвечают Сандра и Лос Дель Риво. В столице 2:35.

Пока не вернулись рабочие будни, делаем все, чтобы ничего не делать. Одним словом, отдыхаем. К тому же, всех причастных с праздником. Сегодня 2 августа, как будто кто-то не в курсе. День ВДВ и сегодня же день железнодорожника. Поздравляем. В столице 2 часа 49 минут. До финала этого часа на Retro FM успеем услышать Silent Circle и команда KISS.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.